равно, ибо если металл, то крашеный, холодная поверхность. Это либо металл крашеный, либо, может быть, пластмасса. Цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

айга чиба суба арсилама тарай манти гигар кур камая борей грапе борчинде гжанти игене машибагай захайни гатар кундай захайрсе най кой изиду гай бай